0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 5 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю,

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Хватит скромничать и ждать идеального момента. Сейчас самое время громко заявить о себе.
1: Телец.
0: Не удивляйся резким переменам от внезапного переезда до переоценки отношений с близкими.
1: Близнецы.
0: Ты сегодня будь предельно осторожен с обещаниями.
1: Рак.
0: Не бойся требовать большего. Старая финансовая модель сейчас уступает место новой.
1: Лев.
0: Затмение в твоем знаке – это персональное обнуление. Возможность кардинальной смены имиджа, жизненного курса или статуса. Максимально.
1: Дева.
0: Для тебя это день тишины и тайных откровений, вероятно, вещи и сны или внезапное разоблачение скрытых врагов.
1: Весы.
0: Будущее стучится в двери. Из твоей жизни могут уйти те, с кем больше не по пути, освобождая место для знакомств с интересными людьми.
1: Скорпион.
0: Если сегодня ты найдешь в себе смелость отпустить привычную стабильность и заявить о своих амбициях, Вселенная обязательно тебя наградит.
1: Стрелец.
0: А тебе сейчас звезды сулят получение важных новостей.
1: Козерог.
0: Твой главный союзник – интуиция. Именно она поможет обойти любые ловушки этого затмения.
1: Водолей.
0: Затмение происходит точно напротив твоего знака, в секторе партнерства. Готовься к переломным моментам в браке или в бизнесе.
1: Рыбы.
0: Идеальный день, чтобы раз и навсегда избавиться от вредной привычки или полностью поменять режим. Тело само подскажет, где тонко. Прислушайся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: взрослых, но нет, кадровика или начальства. Кстати, про возраст. Интересное наблюдение. Чаще всего о ссорах из-за каникул сообщали работающие россияне 35 лет и старше. Здесь доля тех, кто с конфликтами из-за отпуска сталкивался, стремится к 30%. В категории до 34 лет – менее 20%. К счастью, 66% опрошенных россиян сказали, что у них на работе не бывает конфликтов между коллегами из-за отпусков. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше новостей и фактов в других выпусках. Куда бы ты ни отправился на каникулах, когда они, наконец, наступили, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Мичуринская, 48. Звоните 45 55 55.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Хватит скромничать и ждать идеального момента. Сейчас самое время громко заявить о себе.
1: Телец.
0: Не удивляйся резким переменам от внезапного переезда до переоценки отношений с близкими.
1: Близнецы.
0: Ты сегодня будь предельно осторожен с обещаниями.
1: Рак.
0: Не бойся требовать большего. Старая финансовая модель сейчас уступает место новой.
1: Лев.
0: Затмение в твоем знаке – это персональное обнуление. Возможность кардинальной смены имиджа, жизненного курса или статуса. Максимально.
1: Дева.
0: Для тебя это день тишины и тайных откровений, вероятны вещи и сны или внезапное разоблачение скрытых врагов.
1: Весы.
0: Будущее стучится в двери. Из твоей жизни могут уйти те, с кем больше не по пути, освобождая место для знакомств с интересными людьми.
1: Скорпион.
0: Если сегодня ты найдешь в себе смелость отпустить привычную стабильность и заявить о своих амбициях, Вселенная обязательно тебя наградит.
1: Стрелец.
0: А тебе сейчас звезды сулят получение важных новостей.
1: Козерог.
0: Твой главный союзник – интуиция. Именно она поможет обойти любые ловушки этого затмения.
1: Водолей.
0: Затмение происходит точно напротив твоего знака, в секторе партнерства. Готовься к переломным моментам в браке или в бизнесе.
1: Рыбы.
0: Идеальный день, чтобы раз и навсегда избавиться от вредной привычки или полностью поменять режим. Тело само подскажет, где тонко. Прислушайся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов Театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе?
6: Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 60.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Съедобную кошачью шерсть решили выпускать в Японии. Отмечается, что это продукт для тех, кто по-настоящему любит кошек. Пожалуй, переведу один из самых ярких заголовков на тему. Когда тебе так нравится кошка, что хочется съесть ее шерсть. Но, друг мой, не переживай, ни одна кошка не пострадала. Японцы очень любят этих животных. А от любви до креативных продаж один шаг. Поэтому в стране восходящего солнца продают и наклейки с ароматом, с ароматом кошачьей шерсти, и солнцезащитный крем, который выдавливается в форме кошачьей лапки,

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Шеф, на улице жара. Я без антифриза. Кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
5: Понял. Едем в автолинию.
6: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
7: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
8: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
9: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Хватит скромничать и ждать идеального момента. Сейчас самое время громко заявить о себе.
1: Телец.
0: Не удивляйся резким переменам от внезапного переезда до переоценки отношений с близкими.
1: Близнецы.
0: Ты сегодня будь предельно осторожен с обещаниями.
1: Рак.
0: Не бойся требовать большего. Старая финансовая модель сейчас уступает место новой.
1: Лев.
0: Затмение в твоем знаке – это персональное обнуление. Возможность кардинальной смены имиджа, жизненного курса или статуса. Максимально.
1: Дева.
0: Для тебя это день тишины и тайных откровений, вероятно, вещи и сны или внезапное разоблачение скрытых врагов.
1: Весы.
0: Будущее стучится в двери. Из твоей жизни могут уйти те, с кем больше не по пути, освобождая место для знакомств с интересными людьми.
1: Скорпион.
0: Если сегодня ты найдешь в себе смелость отпустить привычную стабильность и заявить о своих амбициях, Вселенная обязательно тебя наградит.
1: Стрелец.
0: А тебе сейчас звезды сулят получение важных новостей.
1: Козерог.
0: Твой главный союзник – интуиция. Именно она поможет обойти любые ловушки этого затмения.
1: Водолей.
0: Затмение происходит точно напротив твоего знака, в секторе партнерства. Готовься к переломным моментам в браке или в бизнесе.
1: Рыбы.
0: Идеальный день, чтобы раз и навсегда избавиться от вредной привычки или полностью поменять режим. Тело само подскажет, где тонко. Прислушайся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Ч». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: Два любимых человека под любимый сериал. Просто молча улыбались, когда мир вокруг.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Неожиданное открытие сделали ученые из юго-западной Англии. Игры на свежем воздухе полезны для детей. Да, здесь для нас ничего нового. Но вот как именно игры детям помогают, сейчас расскажу. По результатам исследования, игры на свежем воздухе защищают девочек и мальчиков от тревожности и агрессии. Ученые уверены, даже один дополнительный день в неделю, проведенный на свежем воздухе, у ребенка в возрасте от 2 до 4 лет повышает шансы сохранить психику здоровой к 8 годам. Сколько надо гулять, чтобы сохранить психику здоровой до 30, не сообщается. Но вернемся к теме. Цифры. Ученые проанализировали данные о более чем 4000 детей. Оценивали в том числе агрессивность, импульсивность, гиперактивность и тревожность детей в 4, 5, 6 и 8 лет. Что в итоге? Оказалось, мальчики и девочки, которые чаще играли на свежем воздухе в 2, 3 и 4 года, с большей вероятностью могли похвастаться стабильной психикой аж до 8 лет. По подсчетам исследователей, каждый лишний день таких игр у дошкольников в неделю увеличивал шансы на психическое благополучие в среднем на 10%. Больше фактов и новостей в следующих выпусках, а пока на этом.

0: PFM. Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Хватит скромничать и ждать идеального момента. Сейчас самое время громко заявить о себе.
1: Телец.
0: Не удивляйся резким переменам от внезапного переезда до переоценки отношений с близкими.
1: Близнецы.
0: Ты сегодня будь предельно осторожен с обещаниями.
1: Рак.
0: Не бойся требовать большего. Старая финансовая модель сейчас уступает место новой.
1: Лев.
0: Затмение в твоем знаке – это персональное обнуление. Возможность кардинальной смены имиджа, жизненного курса или статуса. Максимально.
1: Дева.
0: Для тебя это день тишины и тайных откровений, вероятно, вещи и сны или внезапное разоблачение скрытых врагов.
1: Весы.
0: Будущее стучится в двери. Из твоей жизни могут уйти те, с кем больше не по пути, освобождая место для знакомств с интересными людьми.
1: Скорпион.
0: Если сегодня ты найдешь в себе смелость отпустить привычную стабильность и заявить о своих амбициях, Вселенная обязательно тебя наградит.
1: Стрелец.
0: А тебе сейчас звезды сулят получение важных новостей.
1: Козерог.
0: Твой главный союзник – интуиция. Именно она поможет обойти любые ловушки этого затмения.
1: Водолей.
0: Затмение происходит точно напротив твоего знака, в секторе партнерства. Готовься к переломным моментам в браке или в бизнесе.
1: Рыбы.
0: Идеальный день, чтобы раз и навсегда избавиться от вредной привычки или полностью поменять режим. Тело само подскажет, где тонко. Прислушайся. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушатели.
1: Здравствуйте, слушатели радио PFM. Меня зовут Дмитрий Котов, я из города Кемерово. Я люблю слушать радио PFM, потому что там часто играют мои любимые песни. Я передаю привет своей маме, папе, бабушкам

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама.
4: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8 495 223 62.

0: Украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Таксист твоей мечты. Конкуренция в Поднебесной вынуждает мелких наемных водителей идти на самые разные меры. Караоке, парикмахерские, услуги массажа. Действительно, почему бы не совместить приятное с полезным? Одни из самых популярных профессий в Китае – курьер и водитель такси. Индустрия частного извоза стала активно развиваться в стране в 2015 году. К 2024-му там насчитывалось 7,5 миллионов таксистов. С населением больше миллиарда – вполне себе нормальная цифра, скажешь ты, может быть, но. Рынок продолжает активно расти. И уже сейчас клиентов приходится чем-то завлекать. Тишина и комфорт – пройденный этап. Из-за растущей конкуренции цена за километр в Китае постоянно снижается. Сначала некоторые водители пытались подрабатывать, продавая своим клиентам какие-то товары. Например, один мужчина предлагал украшения, сделанные его дочерью. Но прошло время, и китайское такси эволюционировало до того, что водитель может сделать стрижку после комфортной поездки. А одним из самых удачных новшеств считается караоке. При наборе определенного количества баллов водитель дарит своим клиентам подарки. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: У каждого из нас бывало, когда динамила девушка, или знакомый, или друзья даже могли продинамить. Ну ты понял, емкое слово, максимально описывающее ситуацию. Откуда же оно пошло? По одной из версий, в 30-е годы прошлого века, когда электричество для многих считалось роскошью, специальные бригады возили фильмы о культуре, истории и успехах пятилеток по деревням, селам и небольшим городам Советского Союза. Для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с произведением искусства, нужно было поддерживать работу генератора, питающего динамо-машину. Как ты понимаешь, волшебной кнопки «вкл» у этого гаджета не было. Зато имелись педали, которые нужно было крутить на протяжении всего хронометража картины. Обычно тянулся жребий, после чего счастливчик, его называли добровольцем, усердно крутил эти самые педали. А когда после сеанса его спрашивали, понравилась ли ему картина, он, вытирая со лба пот, отвечал: «Меня продинамили». Прошло время, и так стали говорить мужчины, которые долго, тяжело и безрезультатно ухаживали за понравившимися им представительницами прекрасного пола. Ну а сейчас слово «продинамить» стало применительно к любой ситуации, связанной с обманом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Желаю, чтобы тебя никто никогда не динамил. И помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это мои каникулы, а не твои. 27% россиян, а это чаще, чем каждый четвертый, сталкивались с конфликтами на работе из-за отпусков. 22% опрошенных сказали, что непонимания в коллективе из-за графика отпусков бывают, но обычно удается договориться без привлечения кадровиков или руководства. Еще 5%, то есть каждый 20-й, признался. Такие споры чаще всего разрешаются только после привлечения, хочется сказать, кого-то из взрослых, но нет, кадровика или начальства. Кстати, про возраст. Интересное наблюдение. Чаще всего о ссорах из-за каникул сообщали работающие россияне 35 лет и старше. Здесь доля тех, кто с конфликтами из-за отпуска сталкивался, стремится к 30%. В категории до 34 лет менее 20%. К счастью, 66% опрошенных россиян сказали, что у них на работе не бывает конфликтов между коллегами из-за отпусков. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше новостей и фактов в других выпусках. Куда бы ты ни отправился на каникулах, когда они, наконец, наступили, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крутой. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия! На пи.

Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFE, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио. Реклама. Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
1: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная, 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Горнова Таисия. Я хочу передать привет своей самой любимой маме. Я ее безумно люблю. Я из города Тулы. Я люблю радио PFM из-за того, что там самые современные и крутые песни. Они мне очень нравятся, и я всегда подпеваю. Спасибо.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8-495-2.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Съедобную кошачью шерсть решили выпускать в Японии. Отмечается, что это продукт для тех, кто по-настоящему любит кошек. Пожалуй, переведу один из самых ярких заголовков на тему. Когда тебе так нравится кошка, что хочется съесть ее шерсть. Но, друг мой, не переживай, ни одна кошка не пострадала. Японцы очень любят этих животных. А от любви до креативных продаж один шаг. Поэтому в стране восходящего солнца продают и наклейки с ароматом кошачьей шерсти, и солнцезащитный крем, который выдавливается в форме кошачьей лапки. Пришло время и съедобной кошачьей шерсти. Выглядит продукт как шерсть трехцветной кошки. Расцветка и текстура кажутся очень реалистичными, но на самом деле этот мех – не что иное, как сахарная вата для любителей кошек. Также производитель на всякий случай предупреждает, цитирую, «Это сахарная вата для людей, кошки не могут ее есть». Больше новостей и фактов в следующих выпусках, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Агент, задание – найти 100% оригинальное масло.
5: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
6: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
8: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: чудес.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Памятники мастерам слова. Русских поэтов и писателей, которые оказали большое влияние на мировую культуру и сознание, много. Расскажу лишь о некоторых. Александр Пушкин – один из рекордсменов среди литераторов по количеству памятников во всем мире. США, Канада, Мексика, Панама, страны Европы, а также Израиль, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Индия и страны Африки. В 1999-м, в честь столетия со дня рождения Владимира Набокова, автору скандального романа «Лолита» был установлен памятник в городе Монтрё, Швейцария. Прямо напротив отеля, где Набоков когда-то жил. По инициативе этого самого отеля. Отцы и дети Ивана Тургенева были переведены на английский, французский, нидерландский и китайский. Книгу экранизировали в Великобритании, Чехословакии, Испании, Италии, Дании и ФРГ. Кстати, автор не раз останавливался в немецком Баден-Бадене. В 2000-м в Германии, недалеко от виллы, где жил Тургенев, ему установили бронзовый бюст. В 2017-м во французском городе Грассе открыли памятник Ивану Бунину. Он много лет провел на юге Франции. Говорят, приморские Альпы напоминали Бунину столь любимый им юг России, в особенности Крым, где он много путешествовал. В 2021-м в Южной Корее открыли памятник Льву Толстому. Рядом – Сеульский дом литературы. Ранее памятники Толстому установили в США, Канаде, Франции, Индии и даже в Уругвае. Чтобы понять мысль классика, нужно думать на его языке. Благодаря произведениям русских писателей и поэтов люди по всему миру сначала начинают интересоваться российской культурой, а в итоге – учить великий и могучий. Ведь лучше всего читать книгу в оригинале, верно?
0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
2: 8 495 200.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Неожиданное открытие сделали ученые из юго-западной Англии. Игры на свежем воздухе полезны для детей. Да, здесь для нас ничего нового. Но вот как именно игры детям помогают, сейчас расскажу. По результатам исследования, игры на свежем воздухе защищают девочек и мальчиков от тревожности и агрессии. Ученые уверены, даже один дополнительный день в неделю, проведенный на свежем воздухе, у ребенка в возрасте от 2 до 4 лет повышает шансы сохранить психику здоровой к 8 годам. Сколько надо гулять, чтобы сохранить психику здоровой до 30, не сообщается. Но вернемся к теме. Цифры. Ученые проанализировали данные о более чем 4000 детей. Оценивали в том числе агрессивность, импульсивность, гиперактивность и тревожность детей в 4, 5, 6 и 8 лет. Что в итоге? Оказалось, мальчики и девочки, которые чаще играли на свежем воздухе в 2, 3 и 4 года, с большей вероятностью могли похвастаться стабильной психикой аж до 8 лет. По подсчетам исследователей, каждый лишний день таких игр у дошкольников в неделю увеличивал шансы на психическое благополучие в среднем на 10%. Больше фактов и новостей в следующих выпусках, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОМКК АЗ-68.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Ты слушаешь радио PFM.
1: Радио PFM.
2: Обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Заново изобрести велосипед невозможно, по понятным причинам. Но кто-то же сделал его первым. Это довольно странно, но велик, существующий вроде бы не так давно, успел породить множество легенд. Так, кто-то считает, что первым его придумал сам Леонардо да Винчи. Итальянский изобретатель жил и творил в 15-16 веках. Существует рисунок прототипа велосипеда, который некоторые исследователи приписывают да Винчи, а некоторые утверждают, что это подделка. Есть еще легенда, а может и не легенда, о крестьянине-умельце Ефиме Артамонове. История гласит, что он изобрел велосипед примерно в 1800 году и даже совершил первый в мире велопробег с тагильского заводского поселка, сейчас это город Нижний Тагил, прямо в Москву ко двору императора. Сейчас изобретение Артамонова хранится в Краеведческом музее Нижнего Тагила, но исследователи уже много лет спорят, а тот ли это велосипед и существовал ли вообще крестьянин Ефим Артамонов. Кто-то считает, что первым велик создал немецкий изобретатель профессор барон Карл фон Дресс. В 1818 году он запатентовал так называемую машину для бега – «Лауфмашин». Деревянное устройство с двумя колесами, сидя на котором нужно было отталкиваться ногами прямо от земли. Педали отсутствовали. Считается, что побудило Карла фон Дресса на это экономическая ситуация в Германской империи. Время выдалось неурожайное, лошади стоили очень дорого. Барон искал решение. Как бы там ни было, изобретение фон Дресса стало популярным в Великобритании. Там двухколесного даже прозвали «Дэнди Хорс». Если очень дословно перевести, то «лошадь модника»? Да. В 1839 году шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан усовершенствовал немецкую разработку. Добавил педали и специальные рычаги, которые приводили в движение заднее колесо. Кто-то считает это первым велосипедом. Как бы там ни было, железный конь Макмиллана вошел в историю как первый попавший в ДТП. В 1842 году в одной из газет составили заметку о том, что некий анонимный
1: джентльмен из Дамфрисшира, ехавший на велосипеде изобретательной конструкции, сбил пешехода в Горблсе.
0: За что и был оштрафован на 5 шиллингов. С тех пор прошло немало времени. Конструкцию совершенствовали как отдельные энтузиасты, так и крупные компании по всему миру. Одно осталось неизменно – два колеса. С тобой был Андрей Турецкий.
2: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Ваня. Живу я в городе Электросталь. Радио PFM мне нравится, потому что вы рассказываете много интересных фактов, новостей. Но больше всего мне нравится, как рассказывают интересные факты Лёля. Спасибо тебе, Лёля. Хочу передать привет Эльвире Альбертовне, моей воспитательнице, дедушке и бабушке.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском. И это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Таксист твоей мечты. Конкуренция в Поднебесной вынуждает мелких наемных водителей идти на самые разные меры. Караоке, парикмахерские, услуги массажа. Действительно, почему бы не совместить приятное с полезным? Одни из самых популярных профессий в Китае – курьер и водитель такси. Индустрия частного извоза стала активно развиваться в стране в 2015 году. К 2024-му там насчитывалось 7,5 миллионов таксистов. С населением больше миллиарда – вполне себе нормальная цифра, скажешь ты, может быть, но. Рынок продолжает активно расти. И уже сейчас клиентов приходится чем-то завлекать. Тишина и комфорт – пройденный этап. Из-за растущей конкуренции цена за километр в Китае постоянно снижается. Сначала некоторые водители пытались подрабатывать, продавая своим клиентам какие-то товары. Например, один мужчина предлагал украшения, сделанные его дочерью. Но прошло время, и китайское такси эволюционировало до того, что водитель может сделать стрижку после комфортной поездки. А одним из самых удачных новшеств считается караоке. При наборе определенного количества баллов водитель дарит своим клиентам подарки. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
3: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
2: Ой!
4: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова.
1: На ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Ты никогда не задумывался о том, чтобы купить губозакаточную машинку? Ну, может, не себе, а кому-то из знакомых. Если что, в интернете огромное количество таких товаров. Но я не об этом. Меня, как обычно, интересует происхождение выражения. Итак, закатать губу. По одной из версий, фраза пришла к нам из кулинарии и связывают ее с выпечкой калачей. Это такой пшеничный хлеб в форме кольца. Точное время происхождения фразы установить довольно трудно, так как это блюдо русской кухни готовят еще с 16 века. Ну, давай к рецепту. Перед тем, как загрузить тесто в печь, на нем делали надрез, который раскатывали, наполняли изюмом и орехами, а потом закатывали обратно. Когда калач был готов, его форма напоминала открытый рот. Поэтому тот самый надрез в народе стали называть губой. Владимир Даль в своем словаре 1863 года зафиксировал выражение «распустить губы», которое означало «пропустить что-то важное». А уже знакомое нам «закатать губу» отметил в своем словаре 1949 года лингвист Сергей Ожегов. В этой работе он поясняет, что выражение означает «возыметь желание получить то, что малодоступно».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.
2: На ТСМ. Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещаю.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Это мои каникулы, а не твои. 27% россиян, а это чаще, чем каждый четвертый, сталкивались с конфликтами на работе из-за отпусков. 22% опрошенных сказали, что непонимания в коллективе из-за графика отпусков бывают, но обычно удается договориться без привлечения кадровиков или руководства. Еще 5%, то есть каждый 20-й, признался. Такие споры чаще всего разрешаются только после привлечения, хочется сказать, кого-то из взрослых, но нет, кадровика или начальства. Кстати, про возраст. Интересное наблюдение. Чаще всего о ссорах из-за каникул сообщали работающие россияне 35 лет и старше. Здесь доля тех, кто с конфликтами из-за отпуска сталкивался, стремится к 30%. В категории до 34 лет менее 20%. К счастью, 66% опрошенных россиян сказали, что у них на работе не бывает конфликтов между коллегами из-за отпусков. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Больше новостей и фактов в других выпусках. Куда бы ты ни отправился на каникулах, когда они, наконец, наступили, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, PFM. Это Иван из Перми. Слушаю вас везде. Дома, на работе, на даче, в гостях, на улице. Вы классные. Передаю привет своему начальству, Юле, Лёшке, всем девчонкам. Держите нос выше.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь.

0: Бог тебя хранит.
1: Реклама на PFM.
2: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
3: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП «О женском», и это нормально, категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
1: 8 499

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Съедобную кошачью шерсть решили выпускать в Японии. Отмечается, что это продукт для тех, кто по-настоящему любит кошек. Пожалуй, переведу один из самых ярких заголовков на тему. Когда тебе так нравится кошка, что хочется съесть ее шерсть. Но, друг мой, не переживай, ни одна кошка не пострадала. Японцы очень любят этих животных. А от любви до креативных продаж один шаг. Поэтому в стране восходящего солнца продают и наклейки с ароматом кошачьей шерсти, и солнцезащитный крем, который выдавливается в форме кошачьей лапки. Пришло время и съедобной кошачьей шерсти. Выглядит продукт как шерсть трехцветной кошки. Расцветка и текстура кажутся очень реалистичными, но на самом деле этот мех – не что иное, как сахарная вата для любителей кошек. Также производитель на всякий случай предупреждает, цитирую, «Это сахарная вата для людей, кошки не могут ее есть». Больше новостей и фактов в следующих выпусках, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Япония – далекая страна с культурой, так не похожей на нашу. Но русский стирает границы. По некоторым оценкам, это один из самых распространенных иностранных языков в Японии. В 2000-х было проведено исследование, согласно которому русский язык и литературу преподавали более чем в 100 вузах страны. В каждом пятом «Великий и могучий» был обязательным к изучению. Даже есть организация, которая курирует вопросы обучения русскому и литературе – Японская ассоциация русистов. На радио и телевидении там есть передача о русском языке. Откуда такая любовь? На расстоянии. По одной из основных версий, еще с 17 века в России слышали о загадочной стране вблизи Китая и очень хотели установить дипломатические отношения. Случай представился только в следующем, 18 веке, когда у берегов Камчатки потерпело крушение заблудившееся японское судно. Моряков через всю Россию доставили к императору, они каким-то образом нашли общий язык, а после было решено снарядить экспедицию в страну восходящего солнца. Тех спасшихся моряков взяли с собой. По мотивам их рассказов уже в Японии составили рукопись. Там и о Российской империи в целом, и о русском быте, и даже первый русско-японский словарь. Японские власти, оказалось, тоже уже давно были не прочь завязать отношения. В 1855-м, спустя полвека после тех событий, в Японии открылось русское консульство. В церковь при консульстве приехал служить Иван Касаткин, выпускник Петербургской духовной академии. Его принято считать первым популяризатором русского языка в Японии. Для этого Иван овладел японским, изучил историю, культуру, чем расположил к себе местное население. И в итоге стал активно распространять свою культуру, язык и православие. Поэтому теперь он известен как Святой Николай Японский. Русские педагоги служили в местных театрах. Русский след есть даже в японской кондитерской промышленности. Еще один пик интереса японцев к русскому языку и литературе – советская эпоха. С тех пор в Японии укоренилась особая любовь к русскому балету, музыке, литературе. А еще к Чебурашке. Даже вот права на его экранизацию приобрели.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик! Спектакль! И мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами. Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
5: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе?
6: Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Неожиданное открытие сделали ученые из юго-западной Англии. Игры на свежем воздухе полезны для детей. Да, здесь для нас ничего нового. Но вот как именно игры детям помогают, сейчас расскажу. По результатам исследования, игры на свежем воздухе защищают девочек и мальчиков от тревожности и агрессии. Ученые уверены, даже один дополнительный день в неделю, проведенный на свежем воздухе, у ребенка в возрасте от 2 до 4 лет повышает шансы сохранить психику здоровой к 8 годам. Сколько надо гулять, чтобы сохранить психику здоровой до 30, не сообщается. Но вернемся к теме. Цифры. Ученые проанализировали данные о более чем 4000 детей. Оценивали в том числе агрессивность, импульсивность, гиперактивность и тревожность детей в 4, 5, 6 и 8 лет. Что в итоге? Оказалось, мальчики и девочки, которые чаще играли на свежем воздухе в 2, 3 и 4 года, с большей вероятностью могли похвастаться стабильной психикой аж до 8 лет. По подсчетам исследователей, каждый лишний день таких игр у дошкольников в неделю увеличивал шансы на психическое благополучие в среднем на 10%. Больше фактов и новостей в следующих выпусках, а пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.
2: Там кричали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются вон, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Уверен, такие трюки Тому Крузу даже и не снились. В 1984 году в прокат вышла картина «Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова, на тот момент уже обладателя «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Москва слезам не верит». Картина «Любовь и голуби» тоже имела невероятный успех и стала классикой. В 2011-м в городе Черемхово Иркутской области даже появился памятник – сцена из фильма «Любовь и голуби». Казалось бы, картина о любви, лирическая комедия, но съемки были по-настоящему экстремальными. Сцена. Актер Александр Михайлов, игравший Василия, в костюме с галстуком стоит в коридоре дома спиной к двери. Машет рукой, после чего дверь открывается, и он выпадает из дома прямо в море. И все одним кадром. Сейчас бы такое сняли за полчаса на фоне зеленого экрана. Потом на монтаже добавили бы необходимое изображение. Но тогда таких технологий не было. Съемки сцены проходили на море, в Батуми. На самую настоящую пристань привезли декорацию, имитирующую дверной проем и прилегающие к нему стены. Оттуда-то актер и падал в море. Температура воды тогда была всего 14 градусов. Партнерше Александра Михайлова Людмиле Гурченко и статистам в это время нужно было плавать и изображать настоящую летнюю жару. Но это не самое страшное. Персонаж Михайлова выпадал из дома в костюме с галстуком, а выныривал уже в одних плавках. Как сделать это? Очень просто. Подключить водолазов, которые помогут актеру прямо под водой снять с себя одежду. Сделали два дубля. Во время одного из них намокший галстук Михайлова затянулся так сильно, что стал душить актера. Один из водолазов не растерялся и разрезал предмет гардероба ножом. В итоге мир получил одну из самых незабываемых сцен в истории кино. Говорят, режиссер Владимир Меньшов на радостях и солидарности, после того, как убедился, что желаемый кадр сняли, прямо с той пристани и прыгнул в холодную воду к актерам. Такое вот экстремальное советское кино. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, меня зовут Светлана, я из Калининграда. Хочу поблагодарить вас за такую подборку песен. Вы прям заряжаете энергией на целый день, дарите хорошее настроение. Это просто очень здорово. И хочется передать огромный привет своей семье, которая далеко, что любим их и всегда ждем встречи с ними.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Таксист твоей мечты. Конкуренция в Поднебесной вынуждает мелких наемных водителей идти на самые разные меры. Караоке, парикмахерские, услуги массажа. Действительно, почему бы не совместить приятное с полезным? Одни из самых популярных профессий в Китае – курьер и водитель такси. Индустрия частного извоза стала активно развиваться в стране в 2015 году. К 2024-му там насчитывалось 7,5 миллионов таксистов. С населением больше миллиарда – вполне себе нормальная цифра, скажешь ты, может быть, но. Рынок продолжает активно расти. И уже сейчас клиентов приходится чем-то завлекать. Тишина и комфорт – пройденный этап. Из-за растущей конкуренции цена за километр в Китае постоянно снижается. Сначала некоторые водители пытались подрабатывать, продавая своим клиентам какие-то товары. Например, один мужчина предлагал украшения, сделанные его дочерью. Но прошло время, и китайское такси эволюционировало до того, что водитель может сделать стрижку после комфортной поездки. А одним из самых удачных новшеств считается караоке. При наборе определенного количества баллов водитель дарит своим клиентам подарки. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
2: Понял. Едем в автолинию.
3: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: PFM. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Мы живем в спортивной державе. Это факт и предмет для гордости. Во многих дисциплинах нам просто нет равных, а нашим не столь удачным соперникам только и остается козырять тем, что мы лучше в виде спорта, который придумали они. Правда, историки скажут, что не все так однозначно, и, к примеру, на какой-нибудь бейсбол или крикет у нас есть своя лапта. Что же это за игра такая? И почему так называется? Самый древний инвентарь, имеющий отношение к этому виду спорта, битые мячи, был обнаружен при раскопках в Великом Новгороде. Археологи относят находку к 14 столетию. В Российской империи в лапту играли все – крестьяне, дворяне, солдаты. Считалось, что это лучший комплекс физических упражнений. А официальные соревнования в этом виде спорта начали проводить в СССР в конце 50-х – начале 60-х. В какой-то момент про лапту стали забывать, но с недавних пор к ней вернулся интерес. А что же с названием? Тут все просто. Для игры в лапту используют биту плоской формы, похожую на лопату. Судя по всему, этот вид спорта получил свое название за внешнее сходство инвентаря с садовым инструментом.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.
2: На PFM.
3: Эй, ты сам.

0: 19 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
2: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект «Гимнастия».
1: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
2: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Звук пос.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 490.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.